0: И да, буду
1: и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и с

сижу. И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал. И вот хорошо, вечер, и было утро, день шестый.